0: «Рок с белорусским акцентом». Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player By.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Єгор Шевчук. Темпы развития двухбакового взаимодействия помеж Беларусью и Алжиром уражают, заявил керовник внешнеполитичного ведомства этой державы Ахмед Атаф подчас встречи с Александром Лукашенко. Дипломат так само передал белорусскому лидеру послание от президента Алжира.
2: Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, позвольте выразить чувство радости и гордости, которые испытываю от нашей с вами встречи. Ваш друг, мой президент, господин Абдельмаджид Тебун, полномочил меня донести до вашего сведения 3 послания. Первое послание – это послание глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин президент. Второе послание – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третье послание – это высокая оценка той высокой динамики двусторонних отношений, которая наблюдается после вашей встречи с нашим президентом в декабре прошлого года в Алжире. И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами о посещении Республики Беларусь в самое ближайшее время.
1: Беларускія пагранічнікі выявілі 2 спробы перасячэння граніцы без сапраўдных дакументаў у пунктах пропуску Бераставіца і Брэст, паведамілі ў дзяржпагранкамітэце. Спецыялісты адзначаюць, што праблема стаіць асабліва востра ў сезон водпускаў. Калі за мяжой скончыўся тэрмін дзеяння пашпарта, дакумент быў сапсаваны або страчаны, трэба звярнуцца ў беларускае пасольства або консульства па пасведчанне на вяртанне. Правоохранники предохилили крадеж 620 тонн збожжа у Минской области, поведомили в управлении внутренних справ облвыканкама. Загадчица збожжа сховища с метой утоивания от керавництва фактичных объемов летошнего и нового урожая унесла недокладные данные у справоздачу об руху продукции и материалов на участку, тем самым створивши передумовы до крадежу. Збожжа знойдена и вернута предприемству, относно жанчины узбуджена криминальная справа за службовый подлог. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории краткочасовые дожди, навальницы, у особных районах град, местами шквалистое взмоцнение ветру. Температура по ветру до 35 тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродне плюс 22-24, у Бресте и Витебску 23-25, у Могилеве 26-28, у Гомеле 32-34. У столицы до 24 тепла, краткочасовый дождь и навальница.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. У основе дальнейшего развития взаимоотносин Беларуси и Алжира лежит поскорение реализации конкретных проектов. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с державным министром этой страны Ахмедом Атафом. Как означил президент, Беларусь умеет делать все, что сегодня необходимо Алжиру.
2: В целом отдельные шаги в этом направлении сделаны. Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей у нас ежегодно становится больше. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит национальный детский технопарк. Вот вы мне приводите его в пример правильно. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерную специальность. Ну, надо посмотреть, как они еще там образовываются и учатся на этих инженерных специальностях. А то мы рекомендацию дали, считай, без всякого труда они поступили в вузы, но мы все-таки все присутствующие здесь как-то корячились, чтобы поступить в вузы. Также это молодежь просто поступила. Мы у них увидели хороших инженеров. А вот сейчас посмотреть, становятся ли они инженерами хорошими. Обязательно надо посмотреть, чтобы сделать окончательные выводы. Один вывод правильный, что в 2021 году, открывая технопарк Минский, мы поступили правильно. Сосредоточил там лучшие умы.
1: Попередние выники приема.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Не, падманула мяне маё сіняе пачуццё. Добра, у нас не 4, а 3 агульныя балы на дарожных гэтых справах сталіцы. Алеш, сябры, скрыжавання Валадзько і Аранскай, там дзе Магілёўская. Мы звяртаем сюды ўвагу, там у нас чырвоныя стрэлачкі ў асноўным. Чаму? Таму што на гэтым скрыжаванні ДТЗ ў сярэднім разе 8-18 пазначаныя. Будзьце уважлівыя. Яшчэ ці ёсць дзесьці? Ага, ёсць. Что ж это такое? Что здарылася? Не ведаю. На улице Ленина, так само с крыжаванием, с улицы Ульяновской, символичная, там червоно-бордовые стрелочки и тому ДТЗ, позначенное 8.07. И еще одно ДТЗ, коли не помыляюсь, так, еще одно ДТЗ. На проспекте Незалежности, недалеко от скрыжавания с Янки Купалы. Ну, тут 7.31 было. ДТЗ позначенное, сябры, як раз таки перед тем, ну, мы ведаем, что проспект Незалежности, он такие перекрыты до этого кольца, площадь Перамоги, от Амальшного скрыжавания с Янки Купала, и ось недалеко, не доезжающие, там червоные стрелочки, однако у 7.30... Одну ДТЗ позначено, может, там уже ничего такого нема, может, еще есть, а стрелочки есть, иснуюсь там. Бачим, назираем, ну и вы можете назирать всю эту картину, постоять, поглядеть. Ну, а коли вы рухаетесь, только наперед, вы все рухомые, хлопцы и девчаты, меньшее место собирайте. Например, так само Даугиновский тракт, это не частка вашего маршрута, спадзяюся, все не будет, потому что там есть у нас червоная история. Чаму? Потому что далей на Даугиновском тракте есть у нас у Середнем Раде 7.51 позначенное ДТЗ, сябры, звертаем увагу. Ну и что у нас МКАД? Что у нас на МКАДе гэтым робится? На МКАДе у нас, як завсёды, недалеко от гэтага места, где дорожные працы идут, там у нас чырвоныя стрэлачкі. Ну, а так, в основном, жоўта-зялёная гісторыя. І ўсё гэта агульныя 3 балы. Яшчэ раз вам нагадуем, сябры, што ў нас там падатчыкам, мабільным контролем.
0: Яны гэтыя 3 балы будуць кантраляваць, здымаць, калі што будзе не па правілах. Дзе ўстаноўлены сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску, раскажам вам. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава і Дзяржынскага. І яшчэ на вулічках, назавём іх таксама, на вуліцы Кіжаватава, на вуліцы Ваўпшасава, Радыяльнай, Маякоўскага, Акадэмічнай і Прытыцкага. Ну і вядома, на МКАДзе. Гэта што тычыцца нашай сталіцы. Ну, самая актуальная, конечно, ситуация про дорогу так само была огучена. Зараз будем слухать музыку и вертаться с не меньш подробязным описанием зорной ситуации.
2: Ага, я сегодня гляжу, вельми моцный день написано.
0: Вельми.
2: Для чего мы подробязно в эзотерку меню доведаемся, но пока что еще одна вельми моцная композиция. Godsmack, послухаем, так? Eye of the Storm.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

Тут кожная нота – особная история. Акорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, ну что, у нас другая... Что? Что здарылось?
2: Да нічого, все нормально.
1: У-ла-ла, у нас другая година здарылась.
2: Ну, любим мы эту песню, она для нас символична, для веселых тварей, она символичная.
1: Так, гурт «Слэй». Ну что, у нас символично. Другая година начинается, сябры, с того, что мы с вами чекаем их, по-перше, роковые думочки. Ну, они уже з'явились у нашем телеграм-канале «Радио Столица». Поглядите, коли ласка. Есть у нас еще пена дзён наших. Она збирается, а обов'язково не збирается.
2: Она не збирается, и ей таки налет будет ауто. Ауто налет.
1: Сегодня мы на колесах, в добром смысле этого слова. И наши часопусы чекаются. Сябры чекаются. Слухай, сегодня будет только твоя фантазия.
2: Интернациональные будут часопусы, фантазийные.
1: Добро, дочекаемся. Дочекаемся обовязково, ну а пока что за рулем.
3: Алло, нечто терминовое?
4: Я спросила тебя, а ты...
3: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Сябры, про транспортный податок у Беларуси в 2026 году есть информация головная. Что тут у нас такого? Треба памятовать, коли платить. До 16 листопада этого года уключно термин перенесли с недели на понеделок. Кольки платить? Ставки выросли, податок приходит разом с земельным и податком на нерухомость одним платежом, и он з'явится у особистым кабинете МПЗ або прыйде по поште и не позднее за першее кастрычника. Сумму так само можно поглядеть у РИБ, а коли ведать свой номер плательщика. Машина до 1,5 тонны 75 рублей, было 70. Новые могутные мотоциклы от 80 этих кубичных сантиметров податок вырос у 5 разов. Премиальные авто ставка выросла у 10 разов. Кому дадены знижки потребны правы кировцы? Так вот, сябры. Тут так само есть информация. Минус 50% пенсионерам, ветеранам и инвалидам первой и второй групп. Минус 25% инвалидам третьей группы. Для прыщепов достатково любых правов. Як не платить зусі? Есть такая информация. Можно попросить полное вызволение за тяжкой житевой ситуации. Решение принимают мясцовые советы депутатов або выконкамы. Что треба зробить зараз? По-перше, проверьте особистый кабинет на сайте МПЗ после первого кастрычника. Коли есть льготы, переконаться, что ваши действующие правы кировцы потребные категории унесены у базу податковой инспекции и оплатить один рахунок проз АРИБ ТИБанк до 16 листопада. Вось так.
2: Ну, любишь кататься, люби податок оплатить. Есть такое. А потом спи спокойно.
1: Так.
2: И слухай наши эфиры.
1: Ну так, ну а потом не удивляйся, что такие добрые дороги. Вот, сябры, на самом деле, это не зауважаешь, а когда, ну, может, до ближайших соседей, куда-то достигаешь, выезжаешь, и такие... Не Беларусь, не наша родная синявокая. Вот так, сябры, мы накировываемся далее. У нас будут роковые думочки. В эфире мы больше подробязно будем вам давать подказочки. Больше теплые. Але так само, по их можно догадаться, что сегодня за гурт и какую музычную композицию на проконце годины будем слухать. Можете поглядеть в нашем телеграм-канале. Кружочек, там он уже з'явился. Ну а покуль, давайте слухать Self Deception, будет так, композиция Мэтью МакКонахи.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Час пролетел так хутенько, спадзяюся, вы не поспели засумовать, як мы зноў да вас вернулись. Гэта шоу «Ну і дзянёк» протягивается в эфире «Радио Столица», в студии по-ранейшему ведучая Алла Иванова и гукорежиссер Юрий Погудо. Нагадаю, для тех, кто

0: Реклама на радио столица.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики и безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, еще крышечку часа у нас застается до завершения программы. Ну и денек, и будем подводить выники сегодняшнего эфиру. Вось мне, у приватности, было вельми складано вызначиться сегодня с тем самым цікавым рок-фактом, якія представлены были, тому что гэта цудоўные именинники дня. И гэта, конечно, выдатные, вядомые холостяки з рок-музыкантов. Вось як вам... Ну что у нас тут отрымливается? Может, кто-то еще хочет проголосовать и обрать самый интересный факт про холостяцкий лад життя рок-музыкантов, и тогда вот еще наша эта картина, и она может измениться еще. А что отрымливается? Покуль на этот самый момент. У нас только никого не затекавил бурный лад життя Энтони Кидиса. Все остальные рок-факты набирают однольковую колькость ваших голосов. Вот так, все сподобали. И Джаред Лето, и Билли Айдол, и семейная идиллия музыканта у Блонди. Дякую всем, кто эти две годинки бавил час разом с нами. Нагадаю, для вас працавали ведущие Алла Иванова и гукорежиссер Юрий Пагудо. Жадаем всем удалого и худшейшего завершения этой пятницы. Доброго настрою, цікавых и ярких подей и выдатных отпочинку в выходные. Так само разом с радио «Столица», безумовно. Почуемся, покуль.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Усе палі Мінскай вобласці павінны быць вернуты ўсе возварот у наступным годзе. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў, наведваючы Вілейскі район. Асаблівую увагу кіраўнік дзяржавы даручыў надаць поўначы цэнтральнага рэгіёна.
2: Это копія Віцебскай области. Бардак везде. Но что меня удивило, я даже в Витебской области, у вас брошены поля. Некоторые даже хмызняком не заросли, а зарастают сорные растительности. Поэтому мой вам совет. Поля все должны быть, не надеясь ни на какую мелиорацию и прочее. Возвращены все в оборот. И вам надо приложиться прилично вот на севере Минской области. У нас у губернаторов такая дурная привычка. Привыкли топтаться где-то там в районе Аршанского района, Толочин, там немножко картошка и прочее. Вот там, на юго-востоке Витебской области. На Могилевщине восток там больше задействован, Шкловский, от Могилевского, Шклов, Белынич, там Мстиславль и так далее. В Гомельской области северная часть, Брестской области там вокруг Бреста, в Гродно вокруг Гродно. А в Минской области на юге. Ну, ясно, что там и земли лучше, и контурность полей не такая, как здесь. Но Минская область и здесь Минская область. И надо уделить здесь особое внимание.
1: Об новой схеме выкрадания особистых данных и финансов у громадских местах попереджуют правоохранники. Аферисты выкрасовывают фейковые линии Wi-Fi для подману клиентов ресторанов. Фишинговые сайты зломысников потребуют увести персональные логины от мессенджеров, небыто для проходжения техничной проверки. Громадян закликают отмовиться от проведения любых банковских операций праз открытые в уличные кропки. У Беларуси узмоцнены контроль за выкананием правил дорожного руху мотоциклистами. На дороге выведена максимальная колькость мотопатрулёв. Для выявления грубых порушений с боку водителя у двухколового транспорта инспекторы задействуют беспилотные летальные аппараты, а так само махчимости республиканской системы мониторингу громадской безпеки. Зараз плюс 21. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков, только ночью местами по паўднёвым усходе короткочасовые дожди, навальницы. Ночная температура поветра от 9 до 17, у день до 25 тепла. В областных центрах завтра в день чекается у Витебской Гродне 20-22, у Бресте Могилеве 22-24, у Гомеле 23-25. У столицы в ночи 9-11, у день до 22 тепла, без опадков.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Вернуть усе земли Минской области, усе возвороты у наступным годе потребуя Александр Лукашенко. Об этом керовник державы заявил сегодня подчас рабочей поездки в Вилейский район. Особное доручение президента дотычется полночи центрального региона, где необходимо максимально навести порядок на полях.
2: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Возьмите вертолеты, пролетите вокруг, вы увидите то, что я вам сказал.
3: Товарищ президент, пролетал здесь лично. Вы абсолютно правильно нас критикуете. Инвазивные растения – это борщевик сосновского, это золотарник канадский. Больше 6 тысяч гектар мы в этом году планируем вовлечь, избавившись от него. Но проблема гораздо больше. Она есть, мы ее решим обязательно.
2: Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли, сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. На Вилейский район и здесь, на север, надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
1: У Казахстане завершилось обучение вершине братерства 2026. На полигоне Коктал несколько дней отпрацовывали задачи совместного ведения разведки, пошуку и знищения незаконных узброенных формирований у горно-пустынной местности. Удельничали силы спецоперации Беларуси и десантно-штурмовые войски Казахстана. Военнослужащие, которые провели себе на обучениях, отримали нагрудные знаки за умоцование военного сотрудничества. Об старте масштабного союзного творчего проекта для поэтов и прозаиков поведомили в Министерстве информации. Открыта регистрация на 8-й литературный конкурс «Мост дружбы». Подать заявку молодые российские и белорусские авторы могут и до 31 кастрычника. Эксперты оценят оригинальность и письменность текстов. Лепшие творы 10 финалистов выйдут в специальный друкованный альманах, який выйдет по выниках споборництва. У Мінску зараз плюс 22, по данных Белгидромета. Завтра у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков, только ночью местами. По паўднёвым усходе короткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура по ветру от 9 до 17, у день до 25 тепла. В областных центрах завтра у день чекается. У Витебской Гродне 20-22, у Бресте Могилёве 22-24, у Гомеле 23-25. У столицы в ночи плюс 9-11, у день до 22 тепла без опадков.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Размова аб бяспецы літам – тема номер один. Сярод асноўных фактараў рызыкі, канешне ж, купанні на вадзе, павелічэння колькасці дарожных аварый, цеплавыя ўдары і ўвогуле пагаршэння самаачування. Як зберагчы сябе і блізкіх, сёння і пагаворым. У нас у гасцях афіцыйны прадстаўнік Мінска гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольга Мільчанка. Тэндэнцыя лета, якую я заўважыла, калі надыходзіць наш эфір, надвор'е абавязкова мяняецца. І гэтая пятніца не стала выключэннем. Спякота ноччу змянілася не па гадзю, на балкон страшна было выйсці. Магчыма, справа яшчэ і ў выхадных, каб людзі не расслабляліся і не планавалі іх загадзя. Гэта, канешне, жарт. Амаль тыдзень трымалася анамальная спякота, ледзь не да 35 градусаў, і ноччу рэзкі лівень з навальніцай. Ці паўплывала гэта на сталіцу?
2: Да, вы правы. Действительно, после анамальной жары чаще всего приходят грозы, сильный ветер и сильные ливни. Сегодняшняя ночь, в принципе, не стала исключением. Я уверена, что многие просыпались ночью сегодня, в районе 3 часов ночи, от звуков грозы, от сильно ляпающего дождя. Но, к счастью, однозначно могу сказать, что в городе Минске не было нарушений работы и жизнедеятельности города. Не было сообщений на линию 101, по которым было бы понятно, что требуется помощь в ликвидации последствий непогоды жителям города или каким-либо организациям. Однозначно могу сказать, что не было зафиксировано никакие подтопления, поэтому можно смело заявить, что в Минске непогода никак не отразилась на жизнедеятельность города. Чего, конечно же, нельзя сказать о других регионах, поэтому можно даже таким образом сказать, что, в принципе, минчан пронесло. На сегодняшний день тоже сохраняется, по информации Белгидромета, и грозовая активность, и вероятность дождей, поэтому, конечно, мы много раз напоминаем и очередной раз напомним о правилах безопасного поведения. Если вдруг непогода застала вас на улице, ваша задача найти убежище. То есть зайти в здание, сооружение и переждать непогоду. Не прячьтесь под одинокими строениями, зданиями, мостами, эстакадами, не прячьтесь под деревьями. Это тоже крайне важно. И старайтесь свои автомобили парковать на возвышенностях и вдали от деревьев и различных конструкций. Ну, будь то билборды различные, фонарные столбы, те же самые какие-то малые архитектурные формы, которые находятся. Поэтому вот эти моменты для себя просто помните.
1: Калі праглядаю навіны, кожны дзень стабільна 2-3 інфармацыі аб тым, што нехта пацярпеў на вадзе. Нямала такіх здарэнняў увогуле па Беларусі. А якая сітуацыя ў Мінску?
2: Знаеце, цифры статістыкі на самом деле очень не радуют. На сегодняшний день в Минске с начала года утонули 12 человек. На самом деле это очень большая цифра по сравнению с прошлым годом, да и в принципе еще недавно, вот пару недель назад это было цифра в 10, то есть у нас довольно часто поступают сообщения о негативных последствиях и ситуациях. Понятно, что на это отпечатки накладывает и жара, и отдыхи на водоемах, но тем не менее, как показывает статистика из того, что можем наблюдать на сегодняшний день, однозначно могу сказать, что купание в нетрезвом виде категорически запрещено. В принципе, надо понимать, что нахождение в общественном месте и, в принципе, употребление спиртных напитков в общественном месте также запрещается, поэтому мы однозначно можем сказать, на 100% заверить, алкоголь и вода и отдых на водоеме – это несовместимые вещи. Как показывает статистика, как показывают цифры. Действительно, к сожалению, это причина основная гибели людей на воде. Однозначно надо сказать и отметить, что находиться на воде можно и нужно именно на разрешенных местах для купания, где дежурят спасатели, где они могут оказать помощь. Кстати, вот в социальных сетях недавно видела, что на Цнянке есть очень бдительные спасатели СВОД, которые даже не разрешают на пару метров заплыть от буйков и сразу ругаются. На самом деле, неспроста, потому что действительно, во-первых, большое количество отдыхающих людей, во-вторых, очень высокие температуры. Риски того, что у вас может ухудшиться здоровье, самочувствие, либо что вы можете подвергать свою жизнь опасности, пренебрегая правилами поведения на воде. Это все очень серьезно. И поэтому, конечно, и наша задача, и задача спасателей СВОД предупредить эти вопросы и по возможности сделать так, чтобы вы не нарушали эти правила, убедить вас в том, что важно соблюдать правила безопасного поведения. Поэтому, конечно, мы разные рейдовые мероприятия проводим и профилактические, и напоминаем об этих правилах безопасности постоянно. У нас с вами в эфирах довольно часто эта тема звучит. Поэтому, конечно, мы очередной раз напоминаем, что отдыхать на воде нужно, особенно в жару, в соответствии с требованиями и правилами охраны людей на воде.
1: Гэта мы ўсё пра вадаёмы, а штучны басейн у двары, ён не нясе ніякай пагрозы.
2: Басейн также может нести, конечно же, угрозу, может. И такие ситуации, как показывает практика, показывает статистика, в других регионах в свое время происходило. Ни в коем случае не оставляйте своих деток без присмотра. Сколько бы ни было сантиметров воды, будь то полутораметровый бассейн, будь то 20 сантиметров воды в этом бассейне. В любой момент ситуация может произойти, если вы не контролируете нахождение своего ребенка в этом бассейне. Вы должны с ним быть на расстоянии вытянутой руки. Мы много раз про это говорим. И очередной раз на игре, конечно же, напомнить, что это важный момент. Вы должны успеть среагировать, если вдруг ваш ребенок оступился, упал, либо плещется, например, он лежит на животике, он подскользнулся. Поэтому, конечно, все эти моменты тоже важно понимать, что любая возможность отдыхать, будь то бассейн, либо водоем, это всегда возможные риски.
1: И что пожелаем нашим слухачам перед выходными?
2: Погода вроде как обещается, будет более комфортной. После жаркого 35-градусного зноя 20-25 будут ощущаться как прохлада, скорее всего, но тем не менее, я уверена, что большинство людей пойдет на водоемы, а значит, мы очередной раз напоминаем, соблюдайте правила поведения на воде, будьте бдительны, берегите себя, не совмещайте алкоголь и воду. Ну, а если вдруг вы собираетесь пойти в лес, то изучите карту разрешений и ограничений на посещение лесов, исключите места, если в них внесены определенные ограничения, но это же касается, кстати, и водоемов. Ознакомьтесь с такой же картой интерактивно разрешенных мест для купания и выбирайте безопасные места для отдыха и, соответственно, соблюдайте правила безопасного поведения, чтобы ваш отдых был комфортным и безопасным.
1: Дякую за такую змястоўную размову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях была официальный представник Минска городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Ольга Мільченка. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.
0: Час безпеки. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Патрабаванні да развіцця гандлю ў глыбінцы агучыў прэзідэнт падчас рабочай паездкі ў Вілейку. Аляксандр Лукашэнка даручыў тэрмінова павысіць эфектыўнасць спажывецкай кааперацыі на вёсцы. Першы пункт – даступнасць базавых тавараў па справядлівым кошце. Наступнае патрабаванне тычыцца паляпшэння работы аўталавак.
2: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять. Люди пашут, бедолаги, там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот посильник клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочих. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески, поэтому в этом направлении будем двигаться. Но и председатель райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать. Они должны включаться на всю катушку.
1: Останки 142 мирных жыхароў ахвяр геноциду, поднятых у Казімероўскім лесе, перапахавалі ў Магілёве каля памятнага знака на вуліцы Раўчакова. У гэтым сезоне байцы Магілёўскага абласнога гісторыка-патрыятычнага пошукавага клуба «Вікру» выявілі на месцах, дзе нацысты ў 1941-43 годах масава знішчалі людзей, 5 ям магіл, пасля чаго спецыялізаваным атрадам праведзена выманне астанкаў. Дымаючага адбыцца 110-гадовага юбілею беларускай міліцыі сёлета і ў наступным годзе больш чым у 20 гарадах пройдуць канцэрты ў рамках рэспубліканскай акцыі «За бяспеку разам». У праграме займальныя лакацыі, выставы сучаснай рэтратэхнікі, ўзбраенні, паказальныя выступленні кінолагаў, фотазоны, прызы, сувеніры, лялькі і многае іншае. Сёння гасцей прымае маладзечна. Свята каля Палаца культуры на цэнтральнай плошчы працягнецца да 19 гадзін.

0: Ну що там на дворе?
1: Навігатор. Сябры, вітаю, меня зовут Василь Данилов, расскажу вам, что там завтра на дворе. Будем отзначать свято холостяка. Проблема не в том, что ты холостяк, проблема, как жить одному. Минск плюс 20-22, пирамидная облачность без опадков. Вот и оно, житё холостяцкое, нема кому навод к чёрту послать. Гродно плюс 20-22, пирамидная облачность без опадков. Холостяк, человек, позбавленный шматликих радостей, за страху сдобыть их назаужды. Брест плюс 22-24, пирамидная облачность без опадков. Холостяк, коли ён валодае самавітым станам, павінен настойліва мець патрэбу ў жонцы. Такая агульнапрызнаная ісціна. Віцебск плюс 20-22, пірамінная воблачнасць без ападкаў. Перавага холастяка, можна чыніць велосіпед у ванны і нікога гэтым не раздражняць. Гомель плюс 23-25, пірамінная воблачнасць без ападкаў. У холастых мужчын часам бываюць згрызоты сумлення. У жанатых мужчын для гэтага ёсць жонкі. Магілёў плюс 22-24, пірамінная воблачнасць без ападкаў. Чым адрозніваецца холастяк ад жанатага? Холостяк робить по доме все сам, а жанатага примушая жонка.

0: Пачынаецца ўсё з любві.
1: Радыё Сталіца.
2: У Сталіцы 18 гадзін, у студыі з выпускам навін Данута Анчалеўская. Тэрмінова павысіць эфектыўнасць спажывецкай кааперацыі на вёсцы даручыў сёння прэзідэнт падчас нарады ў Вілейцы. Галоўнай тэмай сустрэчы стала поўнае забеспячэнне вяскоўцаў якаснымі таварамі і паслугамі. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў гэтым пытанні павінна выконвацца формула справядлівасці.
3: Мы когда-то в рынок рынулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. Я в район говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну не только шкула или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятия. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. Со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано. И я это буду контролировать жестко и спрашивать. Но еще раз подчеркиваю, нет той цели, чтобы задушить торговлю. Нет. Будем присматривать за ценами. Должна быть формула справедливости. Это значит, чтобы население было довольно, но и вы не в убыток работали. В противном случае завтра развалится компания торговая, нам надо будет думать о новом содружестве или еще кому-то всучить его. Нам это не надо. Будем вас поддерживать, будем все делать, но и требовать будем.
2: Контроль за выкананнем правил дорожного руху мотоциклистами узмоцнены у Беларуси. На дорогах працуе максимальная колькасть мотопатрулей. Для выявления грубых порушений правоохранники выкарыстовывают беспилотные летальные аппараты, а так само магчимости республиканской системы мониторингу громадской безпеки. Арына Сабаленко установила рекорд по колькасці выигранных матчей у сезоне. Перемога над китаянкой Джан Шуай у Торонто стала для белорусской 25-й из 26 матчей на хардовом покрытии сёлета. По данных жаночей теннисной ассоциации, это лепший выник у туры за апошние 10 годов. Арына так само утрымлівае перший радок сусветного рейтингу больше за 100 тыдняў. И по гэтым показчику выходит у лік 10 лепших гульцов за всю историю. Зараз 21 градус тепла, по данных Белгидромета. Завтра у Беларуси чекается переменная облачность, пераважно без опадков. Только ночью, месяцами по паўднёвым усходе, краткочасовые дожди, навальницы. Ночная температура по ветру плюс 9-17, у день до 25 тепла. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску Гродні плюс 20-22, у Бресте-Могилеве плюс 22-24, у Гомеле плюс 23-25. У столицы у ночи плюс 9-11, у день до 22 тепла, без опадков.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. З-за чаго загінула немаўля ў Віцебску? Як фотаздымак дапамог мінчаніну зберагчы на запашванне? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны ў студыі Данута Анчалеўская. Мужчына, які забіў 10-месячную дзяўчынку ў Віцебску, змешчаны пад варту. Ноччу 25 чэрвня ў міліцыю паступіў сігнал ад работнікаў хуткай дапамогі, што ў адной з кватэр абласнога цэнтра знойдзена цела немаўляці. Следчы высветлілі, што 27-гадовы сужыцель маці малой злаваўся, бо тая часта плакала і неаднаразова ударыў дзіця па галаве. Праз некалькі дзён маці заўважыла, што дачка не дыхае і выклікала хуткую. Медыкі канстатавалі смерць дзіцяці. Прычына гібелі травма головы. Кримінальна справа узбуджена по факті смяротної електротравми на витворчості у Солігорську. Як стало відомо, напередодні на підземному горному участку номер 5 під час перемонтажу електрообстановлення 29-годовий дежурний електрослесар отримав удар током. Колеги викликали хуткую, работники якої по прибутті констатували смерть мужчини. На місце працювала слідча оперативна група. Призначені експертизи, конфіскована документація, зв'язана з потребуваннями охови праці і техніки безпеки. 65-годовая мінчанка арганізовала незаконнае знаходжанне замежных грамадзян на тэрыторыі Беларусі. Прадпрымальная асоба, дзейнасць якой спынілі праваахоўнікі, адкажа па ўсёй строгасці закона, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў Уладзімір Гэрагляд.
2: Установлена, ранее судимая пенсионерка на протяжении длительного периода из корыстных побуждений обеспечивала нелегальное нахождение в республике выходцев из Южной Азии и Северной Африки. Только за время документирования противоправной деятельности в течение 2 месяцев зафиксировано 70 постояльцев из 10 стран. На момент задержания в помещении находились 10 нарушителей. По имеющимся данным, фигурантка предоставляла жилье в своей 4-комнатной квартире и с каждого получала денежное вознаграждение в размере $100 США. Через нее прошли сотни человек. При этом достоверно знала, что у иностранцев отсутствовали визы Республики Беларусь либо иные документы, дающие право законно находиться в стране. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Женщина водворена в ИВС и грозит до 5 лет лишения свободы. Часть ее квартирантов уже депортирована, а остальные задержаны для дачи свидетельских показаний, после чего также будут выдворены за пределы страны. МВД напоминает, в соответствии с законом о правовом положении иностранных граждан или без гражданства Республики Беларусь, квартироздатчику необходимо в течение 3 часов после предоставления жилого помещения для иностранцев сообщить об этом в органы внутренних дел по месту нахождения.
1: Фотаздымак кур'ера дапамог жыхару сталіцы зберагчы на запашванне. Каментары прадстаўніка міліцыі Фрунзенскага района Мінска Артёма Канапацкага.
3: Во Фрунзенского РОВД Минска обратился 77-летний пенсионер, который поверил в обман телефонных мошенников и передал им деньги, но при этом сфотографировал мужчину-курьера. Оперативники уголовного розыска немедленно установили личность последнего и выяснили, что он в автомобиле такси направляется за город, вероятно, с похищенными деньгами. Милиционеры связались с водителем и объяснили его пассажиру, что он помогает мошенникам. Во время разбирательства в районном управлении внутренних дел было установлено, что 75-летний курьер сам стал жертвой аферистов и думал, что участвует в спецоперации. Мошенники придумали для него легенду о недобросовестной работнице банка и попросили забрать деньги и документы еще у 2 жителей столицы, которые якобы также пострадали от действий аферистов. Минчанин согласился, взял свои 6 500 евро и забрал около 120 000 рублей еще у 2 пенсионеров для декларирования. Один из них проявил бдительность и сфотографировал курьера, но все равно передал ему деньги. После этого курьер должен был спрятать наличные в тайнике, но вовремя был остановлен сотрудниками милиции. Деньги изъяты и будут возвращены обманутым минчанам.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Максимальное стерти адрозненне паміж горадам і вёскай, такую задачу паставіў сёння перад вертыкалю ўлады Александр Лукашэнка. На радіо Вілейцы прэзідэнт падкрэсліў, што рабіць гэта трэба акуратна. Галоўнай тэмай сустрэчы стала поўнае забеспячэнне вяскоўцаў якаснымі таварамі і паслугамі. Кіраўнік дзяржавы таксама падзяліўся вопытам, якога сёння не хапае.
2: Не хватае сур'ёзнай кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. И когда я вот зашел сюда, это у нас и здесь такой зал заседания был, там столы стояли, здесь люди собирали руководителей предприятий, и хватало нам от первого секретаря райкома, я вспомнил и Веру Феофановну Костенко, своего первого секретаря, и Владимира Сергеевича Ермолицкого, тоже мой первый секретарь райкома партии, к сожалению, ушедший из этой жизни. Поэтому задача и ностальгия. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: У Казахстане завершилась совместная тактика специальное учение «Вершине братерства 2026». Некольки дён на полигоне Коктал особовый склад взводной группы подразделений сил спецоперации Беларуси с казахстанскими коллегами отпрацовывал пытание подрыхтовки совместного ведения разведки, пошуку и знищения незаконных узброенных формирований у города пустынной местности. Войскоўцы, что проявили себе, отрымали нагрудные знаки. У Лиде 14-годовый подлеток обстрелял киоск, как поведомили у правоохранном ведомстве. Семиклассник одной со школы райцентра взял без дозволу пневматичный пистолет батьки. Вечером, как показать сябрам махчимой зброи, стрелял у бок гандлевой кропки и пошкодил ролет и шкло киоска. Урон больше за 1000 рублей. Раз несколько дён, каля городского парку стрелял у поветра. Хулигана затримали. По данных Белгидромета, 8 жнюня у Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважно без опадков. Только ночью месяцами по паўднёвому сходе краткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура по ветра плюс 9-17, у день до 25 тепла. У областных центрах у день у субботу чакается. У Витебскую Гродни плюс 20-22, у Бресте-Могилёве плюс 22-24, у Гомеле плюс 23-25, у столицы у нашей плюс 9-11, у день до 22 тепла без опадков.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Розмова аб безпеці літом – тема номер один. Серед основних факторів ризики, звісно ж, купання на воді, повільчення кількості дорожних аварій, теплові удари і увогулі погаршення самоочування. Як зберегчися аби і близьких, сьогодні поговоримо. У нас у гостях офіційний представник Мінська городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Ольга Мільченка. Тенденція літа, якою я зауважила, коли не доходить наш ефір, на двор'ї обов'язково міняється. І гетая п'ятниця не стала виключенням. Спекота ночі змінилася не погодю, на балкон страшно було вийти. Максима справа є ще й у вихідних, каб люди не розслаблялися і не планували їх загадя. Гетая, конечно, жарта. Амаль тиждень трималася аномальна спекота, ледь не до 35 градусов, і ночі резкий лівень з навальницей. Типа впливала гетая на столицу.
2: Да, ви праві. Дійсно, після аномальної жари чаще всього приходять грози, сильний вітер і сильні ліви. Сегодняшняя ночь, в принципе, не стала исключением. Я уверена, что многие просыпались ночью сегодня, в районе 3 часов ночи, от звуков грозы, от сильно ляпающего дождя. Но, к счастью, однозначно могу сказать, что в городе Минске не было нарушений работы и жизнедеятельности города. Не было сообщений на линию 101, по которым было бы понятно, что требуется помощь ликвидации последствий непогоды жителям города или каким-либо организациям. Однозначно могу сказать, что не было зафиксировано никакие подтопления, поэтому можно смело заявить, что в Минске непогода никак не отразилась на жизнедеятельность города. Чего, конечно же, нельзя сказать о других регионах, поэтому можно даже таким образом сказать, что, в принципе, минчан пронесло. На сегодняшний день тоже сохраняется, по информации Белгидромета, и грозовая активность, и вероятность дождей, поэтому, конечно, мы много раз напоминаем и очередной раз напомним о правилах безопасного поведения. Если вдруг непогода застала вас на улице, ваша задача найти убежище. То есть зайти в здание, сооружение и переждать непогоду. Не прячьтесь под одинокими строениями, зданиями, мостами, эстакадами. Не прячьтесь под деревьями. Это тоже крайне важно. И старайтесь свои автомобили парковать на возвышенностях и вдали от деревьев и различных конструкций. Ну, будь то билборды различные, фонарные столбы, те же самые какие-то малые архитектурные формы, которые находятся. Поэтому вот эти моменты для себя просто помните.
1: Коли проглядаю новини, кожний день стабільно 2-3 інформації об тим, що нехто потерпів на воді. Немало таких здарынь у вогуле по Беларусі. А яка ситуація у Мінську?
2: Знаете, цифры статистики на самом деле очень не радуют. На сегодняшний день в Минске с начала года утонули 12 человек. На самом деле это очень большая цифра по сравнению с прошлым годом, да и в принципе еще недавно, вот пару недель назад, это было цифра в 10. То есть у нас довольно часто поступают сообщения о негативных последствиях и ситуациях. Понятно, что на это отпечатки накладывает и жара, и отдыхи на водоемах, но тем не менее, как показывает статистика из того, что можем наблюдать на сегодняшний день, однозначно могу сказать, что купание в нетрезвом виде категорически запрещено. В принципе, надо понимать, что нахождение в общественном месте и, в принципе, употребление спиртных напитков в общественном месте также запрещается, поэтому мы однозначно можем сказать, на 100% заверить, алкоголь и вода и отдых на водоеме – это несовместимые вещи. Как показывает статистика, как показывают цифры. Действительно, к сожалению, это причина основная гибели людей на воде. Однозначно надо сказать и отметить, что находиться на воде можно и нужно именно на разрешенных местах для купания, где дежурят спасатели, где они могут оказать помощь. Кстати, вот в социальных сетях недавно видела, что на Цнянке есть очень бдительные спасатели СВОД, которые даже не разрешают на пару метров заплыть от буйков и сразу ругаются. На самом деле неспроста, потому что действительно, во-первых, большое количество отдыхающих людей, во-вторых, очень высокие температуры. Риски того, что у вас может ухудшиться здоровье, самочувствие, либо что вы можете подвергать свою жизнь опасности, пренебрегая правилами поведения на воде. Это все очень серьезно. И поэтому, конечно, и наша задача, и задача спасателей СВОД предупредить эти вопросы и по возможности сделать так, чтобы вы не нарушали эти правила, убедить вас в том, что важно соблюдать правила безопасного поведения. Поэтому, конечно, мы разные рейдовые мероприятия проводим и профилактические, и напоминаем об этих правилах безопасности постоянно. У нас с вами в эфирах довольно часто эта тема звучит. Поэтому, конечно, мы очередной раз напоминаем, что отдыхать на воде нужно, особенно в жару, в соответствии с требованиями и правилами охраны людей на воде.
1: Гэта мы ўсё пра вадаёмы, а штучны басейн у двары. ён не нясе ніякай пагрозы.
2: Басейн также может нести, конечно же, угрозу, может. И такие ситуации, как показывает практика, показывает статистика, в других регионах в свое время происходило. Ни в коем случае не оставляйте своих деток без присмотра. Сколько бы ни было сантиметров воды, будь то полутораметровый бассейн, будь то 20 сантиметров воды в этом бассейне. В любой момент ситуация может произойти, если вы не контролируете нахождение своего ребенка в этом бассейне. Вы должны с ним быть на расстоянии вытянутой руки. Мы много раз про это говорим. И очередной раз на игре, конечно же, напомнить, что это важный момент. Вы должны успеть среагировать, если вдруг ваш ребенок оступился, упал, либо плещется, например, он лежит на животике, он подскользнулся. Поэтому, конечно, все эти моменты тоже важно понимать, что любая возможность отдыхать, будь то бассейн, либо водоем, это всегда возможные риски.
1: И что пожелаем нашим слухачам перед выходными?
2: Погода вроде как обещается, будет более комфортной. После жаркого 35-градусного зноя 20-25 будут ощущаться как прохлада, скорее всего, но тем не менее, я уверена, что большинство людей пойдет на водоемы, а значит, мы очередной раз напоминаем. Соблюдайте правила поведения на воде, будьте бдительны, берегите себя, не совмещайте алкоголь и воду. Ну а если вдруг вы собираетесь пойти в лес, то изучите карту разрешений и ограничений на посещение лесов, исключите места, если в них внесены определенные ограничения. Ну, это же касается, кстати, и водоемов. Ознакомьтесь с такой же картой интерактивно разрешенных мест для купания и выбирайте безопасные места для отдыха и, соответственно, соблюдайте правила безопасного поведения, чтобы ваш отдых был комфортным и безопасным.
1: Дякую за такую змястоўную размову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях была официальный представник Минского городского управления Министерства по надзвычайных ситуациях Ольга Мільченка. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.
0: Час безпеки. Радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.